и в крупных хлопьях при сильном ветре снег валит. У входа в храм

0: слепая воля
1: провидения. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит